из окна видишь ты. То влюблен, то влюблен, то влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы.